0: Oh no! Not this damn commercials again!
1: Общайтесь! Живите каждым мгновением! With Wizz Wireless! Сфотографируйте себя в полном восторге! И тут же пошлите эти снимки друзьям! Развлекайтесь с разнообразными звонками! Запечатлейте Boss Changing at the Gym! Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время! Это уникально одинокое пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
2: You funky junkies ready out there?
3: One, two, three.
4: Ooh, cool. Beats, funk, rhythms, international funk, and Africa, Africa, African beats and rhythms. It's IF 99.
0: Liberty City, I got a track for you. It's Zombie by the great fella.

0: get shaky. Get your Beats Babies out of your double wide strollers and let them start to feel the beat and funk of the city.
1: Kick it, quit it, kick it.
0: If a man could be in two places at one time, he'd sleep with a lot of women. Here's a commercial while you think about that.
2: Общайтесь, живите каждым мгновением with Wiz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wiz Wireless. Wiz Wireless. Do the social wipe.
3: What do you call a band with 16 guys playing at once for 9 hours straight? Afrobeat on IF99.